вообще мешкой, долня мотай, кому я даржей, я не вилус на кче, деньги не карт, толпа слабче, гей, дешу, дишь, дать.

тысячам дую на ГГРС удачно, три тысячам театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.